Эти выше считаем верхним хвостом дюбки, желаем здесь сантьеру, так щадным срэрным щерким, срэрным бомбом в район цинкасы.